0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Одна хвилина застается до 6 години в Польше, до 7 в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Запрошаю на раницу за рацию. Понеделок 27 липня. В этот день, в 1906 году, в Минску народился Ежи Гедрович, громадский деяч, редактор польского часописа «Культура», який выходил в Париже, який активно сприял так само развитию белорусской науки и культуры. В 1969 году в Радефорд, в Злучених Штатах Америки, помер Яухим Кіпель, белорусский науковый громадско-политический деяч, эмигрант, похованный на белорусских могилках у Саут-Ривери. У 1900 году Верховным Советом БССР тогда еще принята декларация об державном суверенитете Беларуси, а три года тому в Гданьску, в Польше открыты Генеральный консулат Республики Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Улада российских регионов поведомили про загинулых у вынику ночных атак. У Варшаве развитались со Светланой Курс. 26 годов тому была принята декларация об державном суверенитете Беларуси.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Улады российских регионов поведомили про загинулых и потерпелых у вынику ночных атак. По воду информации улады Белгородской области, у ночь на 27 липня Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Поведомляется про 12 потерпелых мирных жихаров, сярод таких двое детей. У вынику удару загорались несколько кватер и автомобилей, у некоторых шматповерховиков. Часово отключены коммунальные послуги, частку жихаров разместили у пунктах часового проживания. У Ростовской области по для звездок региональных уладов у вынику ночной атаки загинули два человека, муж и жонка. Еще 5 человек отримали ранения. Тем часом повітряні сили Украины поведомили, что в ночь на 27 липня российские войски так само нанесли массированный удар беспилотниками и ракетами по нескольких регионах краины. Поводле украинского боку ударом подверглись Днепропетровская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Харковская и Херсонская области. Информация про наступство атак удокладняется. Учора у Варшавском костеле Святого Александра на площади Трех Крыжов отбылось развитание с белорусской письменницей Светланой Курс Евой Вижновец. И она померла 20 липня после тяжкой онкологичной хворобы. Литургию провел ксенц Вячеслав Барок. Верхняя зала была заполнена белорусами полностью, говорит пресс-секретарка офиса Светланы Тихановской Ганна Красулина.
4: Ну, вот такой образ Беларуси, вот у ее, и он так сошелся, что это и свобода, и надея, и вот такое разумение, и повага до своего, до культуры, любовь до Беларуси, до белорусов, надея на то, что будет Беларусь наша вольная. И она шмат для этого працавала.
3: Сябровка Светланы Курс, письменница Ганна Кондратюк, приехала на развітанне з Белостоку. «Я приехала, каб поклониться апошні раз светлой памяти Светланы», говорить Ганна Кондратюк.
5: Книжка, яку я написала, это бестселлер, але і думаю, знаковая книжка 21 стагоддя. Яна будзе жыць разам Светланай Курс, Евай Вежнавец. Гэтая книжка як такая икона Божай Маці. Гэтая книжка, думаю, што узіраецца у нас людзей, у нас жанчын, беларусак. І не гледзячы на гэтую жорсткасць, абставіны, яна дае надзею.
3: Светлана Курс – белорусская письменница, журналистка и перекладчица, ведомая так само под литературным псевдонимом Ева Вежнавец. Народилась в 1972 году на Любанщине, скончила филологичный факультет БДУ, працавала у незалежных белорусских медиа, после вымышленной эмиграции жила в Польше. Найбольшую ведомость ее принесла книга «Про что идешь воуча», якая отримала премию имя Ежи Гедройца, одну из найпрестижнейших белорусских литературных узнагород. Твор был перекладен на несколько европейских мол. 27 липня у истории Беларуси означается принятием декларации об державном суверенитете. Менавіта у гэты день у 1990 годе Верховный Совет БССР принял документ, який обвестил вершинство белорусских законов, самостоятельность державной улады и право народа Беларуси самостоятельно визначать свой шлях развития. Декларация была принята у период масштабных политических змен у Советском Союзе. После подзей жнівня 1991 года Декларація отримала статус конституційного закону і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. Декларація об державному суверенітеті заклала правові основи білоруської державності. Її принципи знайшли адлюстрування у Конституції Республіки Білорусь, а сам документ став важливою вехою у історії країни. З 1991 по 1996 год 27 липня означався як День Незалежності Білорусі. Пазней, після республіканського референдуму, державне свято було перенесено на 3 липня. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, месцамі з дажджамі. Цёпла, каля 20 градусаў паказваюць тэрмометры, і ў дзень будзе не нашмат цяплей, 22-23 градусы. Гэта максімальная тэмпература сёння днём ў беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, 1002-1004 гектапаскалі, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, а ў парывах і да 10. Наперадзе ў нас дзень як раніца, пахмурны з дажджамі, на захадзе навальніцы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: силовики пришли с Пиратрусом до режиссера Андрея Кудиненки, какие выники этого нашествия почуем от Анжелики Ляльковской у новинах уже праздня целых 7 хвилин.
1: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Палова на 9-ю годину Польщі, на 10-ю Білорусі. Заглянем на прогноз на дворі, які потрактували синоптики. День, як і раніца, переважно пахмурний, з дождами, а на заході регіону і з навальницями. Атмосферний тиск нижейший за норму, криху вищейший, правда, за 1000 гектопаскалів, помаленьку росте. Вітер повнево-заходній, заходній, 2-4 метри на секунду, порівах до 10. Температура днем, максимальна температура 22-23 градусы, минимальная ночью 12 градусов и ночью распогодится.
2: Спорт-экспресс. Главные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіры новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые події в Беларуси, транспоміжном регионе и во всем свете. Белостоцкая Гелония стартовала с перемоги у 101-м сезоне польской экстракласы. У суботу на стадионе при улице Сланечная Дума Подляша перемогла корону скельцев с ликом 1-0. Одиный переможный гол забил у своем первом матче за Гелонию новичок 25-годовый славянский форвард Ник Прелец. 25-26 липеня прошли некоторые сустречи 1/8 финалу Кубка Беларуси по футболе 2026-27 годов. Даты и час матча у Динамо Минск МЛ и Батэ Орша будут сведомы позднее за удел у первых трех клубов у Еврокубках. А вось Барановичу у першиню за 21 год вышли у 1/4 финалу Кубка Беларуси, обгулявши 1/8 финалу при столичную Иследж у серии пенальти 8-7, после ничьей 1-1 у основный и додатковый час. У основный час на 11-й хвилине господаров из Минска голом вызначился нападающий Максим Ковалевич. Здравнять лиг смог по оборонца Федор Лебедев. Додатковый час переможцу не выявил. У серии пенальти больше докладными оказались футболисты Барановичев. Голкипер гостей Даниил Шапко отбил два удары. Тогда их брамник Исладжа Андрей Климович справился только с одной спробой суперника. Для клуба это третий в истории выход у четвертьфинал Кубка Беларуси и первый с сезона 2005-2006 годов. Тогда Барановичи дошли до этой стадии, где со вступили столичные зорцы БДУ по сумме двух матчов 0-2 и 1-4. Еще ранее у сезоне 2004 и 2005 годов команда так само спынилась на стадии 1/4 финалу, проигравши Менскому МТЗ РИПА 1-2 и 0-0. А вось торпеда «Белас» завершила выступление у Кубку Беларуси со ступившим Могилевскому Днепру у матча 1/8 финалу. Сустреча прошла на стадионе «Торпеда» у Жодзине и завершилась перемогой Могилевской команды с ликом 2-1. У складе господаров вызначился Вадим Побудей, а у Днепра голы забили Кирилл Цапянков и Егор Карпицкий, який реализовал пенальти. Так само путевку 1/4 финалу Кубка Беларуси завоевали Минск у супростоянии с Белшиной, перемогший с ликом 2-1, причем переможный гол Минчуки забили на 91-й хвилине, и Витебск, який обгуляв Гомель с таким самым ликом 2-1 у додатковом часе на 114-й хвилине. А тим часом визначилися фіналісти жаночого Кубка Білорусі по футболі. По сумі двох полуфінальних матчів Могилевський Дніпро оказався міцнішим за Мінське Динамо БДУФК з ліком 4-2, а Мінськ упевнено пройшов Вітебськ з загульним ліком 5-1. Вирішальний матч турніру відбудеться 16 жнівня у Могильові. Нагадаємо, Мінськ разом з Бобруйчанкою з'являється рекордсменом по кількості перемог у жаночому Кубку Білорусі по 8 трофеїв. Опошній раз столичний клуб вигравав турнір у 2019 році. 24-годовый белорусский форвард Глеб Роуда протягне карьеру у Броню з Радома, який выступает в 5-м дивизионе чемпионата Польши по футболе. У минулом сезоне Роуда гулял за Млавянку с 4-го дивизиона Польши, где оформил 3+2 в 15 матчах. После сыходу с Исладжи выхованец Минского Динамо поспел погулять у другой лизе Словакии за дубль Кошицев. У пятницу 24 липеня отбылися два товарыскія матчы паміж клубами беларускай хакейнай экстралігі і один паядынак паміж командами вышэйшай лігі. Зубры прайгралі Ястрабам з ліком 2-3, Магілёў перамог Хімік з ліком 2-1, Нёман перамог Ліду з ліком 3-2. А ў суботу 25 липеня Шахцёр саступіў Брэсту з ліком 1-5. Правый полусередний сборной Беларуси по гандболе Олег Острошапкин стал гульцом израильского Хапоэля з Рышон Лициона. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Острошапкин на протягу двух сезонов представлял российский «Зенит», який покинул 21 червня этого года после закончения термину деяния контракта. Нагадаем, за Хапоэль 34-годовый футболист выступал у 2022-2024 годах. 30-гадовы беларускі валейбаліст Артур Сабыніш падпісаў контракт з кіпрскім АПЛ-ам з вышэйшага дывізіёна. У сезоне 2025-26 гадоў Сабыніш абараняў колеры Анагенсіі Дзярынія. Каманда заняла 6-е месца ў першым дывізіёне Кіпра і 5-е месца ў Кубку Кіпра. АПЛ заняў 7-е месца ў вышэйшым дывізіёне Кіпра. 18-гадовая беларуская валейбалістка Аіда Даўтава будзе ў сезоне 2026-27 гадоў выступаць за італьянскі клуб «Вера Волей» з Мілана. Яна з'яўляецца выхаванкай мінчанкі. «Вера Волей» у мінулым сезоне заваявала срэбра чэмпіяната Італіі па валейболе. У фінальнай серыі каманда саступіла «Імока» з лікам 2-3. Віцэ-чэмпіёнка свету па скачках у вышыню беларуска Марыя Жодзік з-за траўмы прапусціла 102-й чэмпіянат Польшчы па лёгкай атлетыцы. Нагадаем, на этапе брыльянтавай лігі ў Лондоне скакуха пры другой спробе на 1,99 метры прызямлілася міма мата і знялася са спаборніцтваў, заняўшы 4-е месца з вынікам 1,96 сантыметраў. А вось 29-гадовая іншая ўражэнка Беларусі Крыстіна Цімановская заняла другое месца ў забегу на 100 метраў. У фінале спартоўка паказала вынік 11,36 секунды. Золотую медаль взяла Ева Свобода с выником 11,5 секунды. А так само Кристина Тимановская заняла другое место в финальном забегу на 200 метров. У финале спортовка показала выник 23,9 секунды. Это ее наилепший час у сезоне. Золотую медаль завоевала Виктория Гаяш с выником 23,1 секунды. Чемпионат Польши по легкой атлетике проходил с 24 по 26 липеня у Белостоку. У Гонконгу прайшоў чэмпіянат свету па фехтаванні. Перамогу атрымаў 32-гадовы чэшскі спартовец Александр Шупеніч. У фінале ён разграміў італьянца Філіпа Макі з лікам 15-2. Для Шупеніча гэта першы залаты медаль на чэмпіянатах свету. Раней ён быў бронзавым прызёрам алімпійскіх гульняў 2020 года, а таксама двойчы бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы ў 2018 і 2024 годах. Адзначым, што ён з'яўляецца сынам беларускіх оперных спевакоў Івана і Ірыны Шупенічаў, якія пераехалі ў свой час у Чэхію. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

Так вот она, хвалик белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Зараз панихи, да? Однако, еще час нагадать про надворье. Чому не? Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи похмурно с прояснениями, месяцами короткочасовые дожди, махчимы навальницы, температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже. Же и за нормой.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 липеня 1960-го нарадился Конвей Сэвидж, австралийский музыка, клавишник, вядомы по праце с Ником Кейвом и гуртом The Bad Seeds. Nick Cave and The Bad Seeds – рок-гурт с международным складом, заснаваны у 73-м годе у Мельбурне. Основой для гучання новая формация узяла нойз-рок, а так само элементы таких стилев, як панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв. Альбомы 80-х годов гучать у основным у духу пост-панка, однако у дальнейшем коллектив стал рухаться до больш вытанчанага гучання. Прапаную паслухаць бадай адзін з самых вядомых твораў гурта Nick Cave and the Bad Seeds – Where the Wild Roses Grow, дуэт Скайлі.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Несломанные, нестрымные.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: 21-й пакет санкций у развяза супраць Россия может стать апошним. Беларуса-айтишника со стажем осудили за небыто финансование экстремизму. У Варшаве развитались с письменницей Светланой Курс.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1615 день войны. Некоторые подстанции Укрэнерго до гэтага часу отзначенные в открытом доступе на онлайн-картах. Россия корыстается гэтым и прицельно бьет по их. Про гэта поведомил энергетичный эксперт Станислав Игнатьев. За гэтага у Одесской и іншых областях Украины возникали серьезные проблемы со светлом. Тем часом, как поведомляет Financial Times, 21-й пакет санкций у супраць Российской Федерации мог стать апошним, покольки у развяз разглядая магчимость прымаць санкции особно або тематичными блоками, а не великими пакетами с причины постоянного выкрыстания права вето разными краинами. Как сказал неназванный дипломат выданию после принятия 21-го пакету, который несколько тыдней блоковала Греция, это может стать опошним пакетом санкций, и теперь целком зразумело, что этот подход больше не працуя. Репрессию Беларуси. Айтишника с великим досвидом осудили за небыто финансование экстремизму и сброю. Про это информует правооборонный центр «Весна». Миколай Бурры працуе в IT-сферы больше за 10 годов, починал с компанией ПАМ. Мужчину затримали у вересне минулого года и сместили у следчий изолятор. Проз больше чем полгода осудили у Менским городским суде. Докладный присуд неведомый, верогодно, это хатняя химия. Дадам, что станом на сегодня у Беларуси, признанные политичными вязнями, 863 человека. Веки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особи. Гэтай лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Байт» повідомляє про 940 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жанчин. Про экономику. Справоздача Белстату за первое полугодие показывает высокую ризику росту инфляции в Беларуси в будущем. Индекс споживецких цен склал амаль 3%, причем большая доля их приросту припала на коммунальные послуги, которые регулирует держава, жилево-коммунальная господарка, городский и пригородный транспорт. Белстат при этом поведомляет про тенденцию, которая хутко станет бачной на прилавках крамов. Гуртовые цены товаров повысились больше, чем на 13%. Это значит, у крамах не в забаве з'явится значно дорожейший товар, пишет «Свобода». Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Представництво по национальному адраджению объединенного переходного кабинета рыхтует сайд-эвент до початку конференции. Он варты уваги не только с боку специалистов, але и всех затекавленных у захаванні нашей свядомости, каже представник АПК Павел Барковский.
4: 7 числа перед самой конференцией в пятницу мы ладим одмысловое мероприемство, где будем представлять фактично паперы политичные, у яких мы поспробуем дать анализ бягучей ситуации, а так само рекомендации, что с этим робить в ближайшее будущее для нас, для громадянской супольности, для политичных сил, для международных партнеров по таких четырех темах, которые являются нашим керунком. Это культурная политика, адукационная политика, інфармацыйная і моўная палітыка.
3: Пачатак гэтага івенту аб 11 гадзіне 7 жніўня. На падзею патрабуецца рэгістрацыя. А ўласна канферэнцыя «Новая Беларусь» адкрыецца 8 жніўня вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Паніхіда па пісьменніцы Светлане Курс адбылася ў Варшаве. З прамовамі на падзеі выступілі дэмакратычны лідарка Беларусі Светлана Ціхановская, яе намеснік у АПКБ Павел Латушка, а таксама тыя, хто далучыўся да вольнага мікрафона. Сярод іх была і экс-палітзняволеная Вольга Філатчынкава. Яна прыгадала сваё знаёмства са Светланай Курс.
5: Я просто, калі пераехала ў Варшаву, то я паглядзела і інтэрв'ю на Еврарадыё. Дакладні не інтэрв'ю, а ідэю X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как она ее бачит, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я таксама лічу. Вось я таксама, просто я лічу, што галоўнае гэта любоў.
3: Развітацца з пісьменніцай і радыёжурналісткай сабралася поўная заля музея Вольнай Беларусі. Сярод гасцей былі экс-калегі дзяячкі, артысты, грамадска-палітычныя дзеячы, сябры і родныя. Прах плануюць перавесці ў Беларусь для пахавання. Дадам, што Светлана Курс, якая працавала пад псеўданімам Эва Вежнавец, адна з найвядомішых беларускіх пісьменніцаў у сучаснасці, паходзіць з Любаншчыны. Яе апошняя кніга «Пашто ідзеш, воўча» атрымала прэмію «Ежы Гідроіці» і была перакладзеная на некалькі моваў свету. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках, месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі ідуць дажджы, месцамі толькі набліжаюцца ападкі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, в парывах да 10, тэрмометры паказваюць 22-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Гайнаў Кабельск, Сапоцкін, Саколка, Скідаль, Бераставіца, Гарадок, Дуброва, Беластоцкая, 98,1 FM, а нашы каардынаты в інтэрнэце racia.com. ХАП «Новая земля» у Беластоку распачынае новую праграму па інтэграцыі для беларусаў і украінцаў. Пра тое, што гэта будзе за праграма, Надзея Салавёва, якая кіруе працамі ХАБу, раскажа майму калегу Сергею Апановичу.
3: Что за программа и что вы тут, где и для кого вы это все робите?
4: Вельми файная программа. Запрашаем белорусов и украинцев, которые имеют легальный побыт пребывания у Польши. Это самые такие умовы, которые не потребуют, ну, сам мало потребовальные. То бок, навод, когда вы только склали документы на отримание статуса, так само маете часово некое подтверждение, это так само легальный статус пребывания, и вы можете долучиться до нашей программы записаться.
3: Что есть в этой программе? Давайте так. Какие там есть, не веду, курсы, какие там есть возможности, что вы пропонуете, вы разом с вашими коллегами пропонуете в этой программе?
4: И именовито до возможностей. Значит, возможности, первое, это консультация брокера рынку працы, курсы профессийные с отриманием сертификата, которые дают потом тут больше шансов отримать нормальную працу по умове о праце, нежели коли их нема. Курсы польской мовы троху зровняў, три групы будзе. Размоўны клуб польской мовы. Потым консультации праўніка, то бок юриста. Калі у вас складаныя кейсы і трэба складаць некія паперы, документы да розных інстытуцій. Психалагічная падтрымка альбо індывідуальная, альбо групавая. Вось сустрэчы з рознымі экспертамі, прымальнікамі для па прадстаўнікамі уже раундов.
3: Ну, а калі мы кажам про то, як прыняць удзел у гэтай праграме, трэба прыйсці на ХАБ, і я так разумею, што-то запоўніць, скласці анкету, як это все адбываецца?
4: Каб узяць удзел і патрапіць на яе, трэба, можна трыма сцежкамі. Першае, самае лепшае, прыйсці на ХАБ, скласці фармуляж, в які мы працуем ад з 9 ранку да 17 кожны дзень. Альбо можна, як бы, запросить, поглядеть на наши социальные сетки, там есть email новая земля gmail.com, и на по email я вам вышлю формуляж, и вы можете заполнить его по email.
3: Я могу принять, и некая обижаванная колькость людей может принять удел в этой программе?
4: В этой программе могут принять удел все белорусы, украинцы, которые легально пребывают у Польши, ну, то бок все. Коли вы только приехали и еще не маете часового побыту, там, с какого-то статуса и децизии, неважно, вы так само легально пребываете в Польшчы, можаце удзельнічаць у гэтай праграме ад 15 гадоў і вышэй.
2: А запісацца на праграму можна яшчэ да сярэдзіны жніўня. Заняткі пачнуцца ўжо з верасня. Нагадаю, у ХАБе «Новая земля» у Беластоку.

0: там выхаду з вайсковых дзеянняў і так далей. То бок вось гэтая дылема, пра якую там кажуць, там ціск ці дыялог, яна шмат у чым как бы штучная, да, тут, таму што аперуецца зноў такі ў гэтых маральна-этычных катэгорыях. Прагматычна і тое, как бы і тое патрэбна ў пэўным балансе адносінаў, які ёсць з разуменнем той сітуацыі, якая адбываецца. І зараз, ну, от і Марыя Калеснікава, і Наталля Дуліна, абедзвюх я вельмі паважаю, і знаёмы з абедзвюма, але ну, ад таго, што яны спрачаюцца на гэтую тэму, мала што змяняецца ў рэальнай палітыцы. Ну, на жаль, тут што зараз мы, беларусы, усе знаходзімся ў такім стане, як бы маю на ўвазі там дэмакратычныя там сілы, там грамадзянская супольнасць, што яна амаль не ўплывае зараз на тыя працэсы, якія ідуць. І шмат у чым, ну, дапамагла, думаю, памылковыя дзеянні там сінхранізацыі санкцыйнага рэжыму з Расіяй. То палітыка Беларусі ў адносінах да Беларусі была сінхранізаваная з расійскай палітыкай, і што адбываецца ў Расіі зараз, як бы вызначае тое, што адбываецца, што адбываецца ў перамовах паміж Украінай і Расіяй, вызначае як бы тое, што адбываецца з Беларусі. Адпаведна, наше значэнне тут меншае. А вось гэтыя кантакты, як бы перамовы, візіты, як бы яны проста ідуць, і там, ну, уже свае як бы разуменне таго, для чаго гэта робіцца і як бы чаму яны неабходныя. Канешне, пытанне палітычных зняволеных тут стаіць на адным з першых месцаў, але другое гэта, ну, рэгіянальны ваенны кантэкст, які шмат што вызначае.
1: Вяртаючыся да гэтых спрэчак, якія адбываюцца вакол вось вызвалення палітвязняў, якое непазбежна павінна адбыцца, я заўсёды назіраю, калі чытаю, што пішуць там у сацыяльных сетках, так, ці вось прыклад дыскусіі Марыі Калеснікавай і Наталі Дулінай, такое адчуванне, што сёння беларусы ўжо спрачаюцца не толькі пра тактыку, але і пра розныя мадэлі будучыні. То бок, адны хочуць ратаваць людзей тут і цяпер, а другія баяцца, што дзеля гэтага будзе легімітызаваны рэжым сам. Вось ёсць такое адчуванне у вас?
0: Людзі прыводзяць гэтую аргументацыю, але мне падаецца, што вось, ну, там Наталя Дуліна кажа, што, ну, калі мы там пачынаем гэта рабіць, гэта ўмацоўвае самога Лукашэнка. Ну, это таксама ну, такое не надта прагматычнае сцверджанне, да. Ну, это ніяк яго не ўмацоўвае больш, чым ён ўмацаваны на сённяшні час, да, де-факта, да. І гэта не дадае яму там ні большай легітымнасці, ні большай значнасці, не прызнае як бы ягоны статус і гэтак далей. Ну, так мы паспрабавалі вось гэтую там тактыку ізаляцыі поўнай, як бы таго, што там беларускі дэмакратычныя сілы называлі там дэлегітымацыя і адсутнасцю как бы розных кантактаў. Ну, і гэта проста прывядзіло да замарозкі гэтай сітуацыі, дзе не амерыканцаў паказалі, што как бы, ну, іншыя інструменты таксама працуюць. І вось калі да гэтага адносяцца не зноў такі у сэнсе там маральна-этычных установак, што ёсць дабро, што ёсць зло, а інструментальна, у сэнсе, што мы можам зрабіць для таго, каб дасягнуць нам нашых мэтаў, так, і можліва часткова і рэжыму гэтай сітуацыі дасягнення якіх там сваіх мэтаў, калі гэта спрабаваць разнагнуць у сэнсе там гульні з ненулявой сумай у гэтай сітуацыі, мажліва, ну, мы зможам зрабіць нешта большае, чым проста настойваць на сваёй пазіцыі без ніякіх дзеянняў.
2: Тым часам спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Кол так і не даехаў да Мінска. Што магло здарыцца на амерыкана-беларускім трэку? Працягвае Андрэй Ягораў.
0: Я думаю, што ў пэўным сэнсе Джон Кол і амерыканская адміністрацыя, яна, ну, пераацэніла свае мажлівасці дамовіцца пра зняцце значных санкцыяў сам з боку Еўрапейскага саюзу. Так. Калі мы здымалі санкцыі на калій, там яны думалі, што магчыма, каб яны змогуць дамовіцца і пра транзіт, але гэтыя дамовы апынуліся значна больш складанейшымі, чым уяўляла сябе амерыканская адміністрацыя, і ЕС у гэтым сэнсе даволі цвёрды гулец со своими позициями, и у Литве, как бы, и там Латвии, так само, якая могла бы играть певную роль у этом транзите, есть покуль, что ну, незменная позиция относно того, что они не хочут как бы просто так этот транзит узнавлять. Хотя, и вот махчима, это было попередними домовленностями, и американцы лечили, что они мусят что-то с этим сделать, але не смогли сделать, и это заповольвало вот этот процесс дальнейших контактов. Но мне подается, что, может быть, это было ну, занадто великой ставкой с боку американцев одразу, как бы, вводить вот это питание. Можливо, больше поступовый рух был бы больше правильным. Ну и зараз будем глядеть, как будет развиваться ситуация все-таки контактов там с Европейским Союзом, потому что зараз таких контактов стало больше.
1: Больше?
0: Больше.
1: А у чем это проявляется?
0: Ну, неформальные визиты, какие отбываются, там, некие контакты, яких ранее не было, скажем, есть там певные пропановы про то, что можно было б размовлять с белорусским боком, але з уліком тих питань, про які варто размовлять, про политзняволених, про міграційний кризис, який йде, про ось роль Беларуси как бы в войне, и можливо, как там белорусский бок погоджался на открытие таких питаний, то мы побачили ну, некие больше интенсивные контакты. Але покуль что просто сам Минск, махчимо различивающе на то, что европейцы просто последуют тому, что робят американцы, а так не отбылось, и так не могло, в принципе, отбыться, яны вось ну, в этой ситуации чакают чего-то еще. Ну, и не готовы до худких неких кроков на сустрач. Ну, и снова такая ситуация складанная, потому что там Россия, снова таки, как бы, есть такая вельми настороженно глядеть на эти контакты, и прогресс у этих стосунках часто залежит как бы от той динамики, якая разгортывается у регионе, у относинах России со Соединенными Штатами, России с Украиной и Европой, в смысле, там, руху до перемовов, то бок все это довольно непросто в смысле дипломатичной працы.
1: Андрей, насколько я памятаю, Джону Колу засталося быть на своей посаде часу недзе до конца осени, и далее это может отбываться только с узгоднения Сенату. Ось, а как может измениться ситуация, коли, например, Джона Кола нехто изменить, то вогуле такой вот посады больше не будет. Можем это уявить?
0: Можем, конечно, уявить эту ситуацию. Это будет ну, крок назад тут и это зменшить там дипломатичные можливости коммуникации с белорусским режимом и, отповедно, там, вызволение людей. И сподзяюся, что, ну, как бы там, ну, все ж таки, там будет полная пераемность деятельности помеж теми людьми, которые зараз этим занимались. И новыми людьми, которые приходят, ну, а с Джоном Коулом поглядим. Ну, фактично, Сенат может его и затвердить.
1: Есть такое отчувание, что вот домоглись от того, что вызвали Анджея Подшобота, и все. Некто домогся там, ну, некоторые там смягчения санкций, тех же самых калийных, так, вот вызвали Подшобота. Небыто головная мета была достигнута. Ци нет, еще есть шмат того, чем, за что, ну, это вельми тяжко навод вымовлять, за что Лукашенко еще может гандлявать политвязнями.
0: О, ну, там вельми шмат, как бы, что есть на парадку дня, особливо, коли мы закрываем европейские санкции, которые вельми глубокие, как бы серьезные относительно до Беларуси, там целая там индустрия находится под санкциями, там, ну, вот, навод, коли так цинично ставить это питание про гандаль, то, как бы, там есть чем гандляваться. Вось. И я тут не думаю, что, ну, таки, взваление почебуток, это, ну, просто там американский тракт, тут шмат, что зарабили сами поляки, и знову-таки цікаво, как бы, что будет робить далей Польша самая по себе. Потому что, ну, мне подается, тут как бы идея два таких разнонакированных процесса внутри польского урада. С одного боку, это некие фактичные деяния, которые полепшают политические стосунки. Да? Ну, обмен, вызволение почебута, открытие межи, якое было как бы до этого. И они не такие глобальные, але как бы поступовая. А з іншага боку, как бы ёсць працяг той самой рыторыкі даволі жорсткай, якая как бы дамінавала і раней. І тады што, ну і вось некія зноў такі рухі у міграцыйных пытаннях, дзе там выносяцца адмовы на падставе таго, што ў Беларусі змянілася сітуацыя, што, канешне, як абсалютна не так. Вось. І тады што гэта значыць, да? Дзе тут рэальны працэс, як бы, а дзе как бы вот риторика, и что на самом деле отбывается, сказать покуль складано.
1: У нас у гостях сегодня был Андрей Ягоров, политолог и методолог. Дякую великий, что пришли, знайшли час.
0: Дякую вам за это, мальчик, так само.
1: А для вас со студии Еврорадио працювала Марися Вайтович. Заставайтесь с нами, встретимся завтра.
3: Далее у программы Еврозум.
2: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
4: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 липеня 1960-го нарадился Конвей Сэвидж, австралийский музыка, клавишник, вядомы по праце с Ником Кейвом и гуртом The Bad Seeds. Nick Cave and The Bad Seeds – рок-гурт с международным складом, заснаваны у 73-м годе у Мельбурне. Основой для гучання новая формация узяла нойз-рок, а так само элементы таких стилев, як панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв. Альбомы 80-х годов гучать у основным у духу пост-панка, однако у дальнейшем коллектив стал рухаться до больш вытанчанага гучання. Прапаную паслухаць бадай адзін з самых вядомых твораў гурта Nick Cave and the Bad Seeds – Where the Wild Roses Grow, дуэт Skyly.

за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Радио Ратфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

Покати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, а ли тут уже я куда ес. Город мой

победы. Начинаем ровно 17:00. Первый перегораживает улицу Киселева.